0: American Rock Show на биту.
1: Dave Gore, American Rock Show, с Мейспиет, а теж маме капелла за Нью-Йорк, а то е роковая капелла, але мислим, я не вим, то випада яко шекни капелли за Нью-Йорк е роковая. Не слышиш яко, если мислиш, небо я, если я мислим на Нью-Йорк, я с детским мислим, то е яко рок. А ходне яко роковая капелли за псиет, яко за Нью-Йорк. А тенто капелла е D-Drive. Займаве на тенто капелла е китариста, е Дон Манкусо. А он бил яко член пуводни капелла Лу Грэм. То Лу Грэм е співак за Foreigner. А мислим учиче знаш Foreigner. А привни капелла со Лу Грэм бил в Black Sheep. А Дон Манкусо, китариста про D-Drive, он бил в Придивни капелла Лу Грэм. А спевак в D-Drive е Фил Наро. А он бил в капелла Талис, можна знаш Талис. А Питер Крис, яко бубеник за Кис, бил яко на його соло дески. So, дофа машрато, D-Drive, A Little Bit of Sunshine, од є її деска Critical Mass, од 2013. Єремінато.